0: aşağı. Gel aşağı balık tepene. Gel aşağı. Gel aşağı balık tepene. Yes, yes, yes, or no? Yes, or no? Yes, or no? So, what or not? So, what or not? Oh, what or no? Oh, what or no? Yes, yes, yes, or no? Yes, or no?
1: Я не могу.
2: Кубу, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как